Живи со вкусом. Это радио «Соляной столицы».

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Ты на любимой волне.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.
1: Твой город. Твое радио.

0: Прикамье, 6 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Радио соляной столицы.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Что, реально поедешь к ней ради 2 минут?

0: за хитом. В Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Пятница, 25 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно ясная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Банки вернули россиянам 650 миллионов рублей, похищенных мошенниками. Об этом заявил глава Департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров. По его словам, процедурой воспользовались 15,5 тысяч россиян. По данным Центробанка, во втором квартале этого года количество атак с использованием социнженерии достигло 28 тысяч 700, максимального значения за два года. Количество хищений средств клиентов банков через систему быстрых платежей оказалось рекордным и превысило прошлогодний показатель почти в три раза. Тем временем Центральный банк России и Национальная система платежных карт прорабатывает механизм полного возврата средств, которые были похищены мошенниками у россиян. Сейчас пострадавшие от действий злоумышленников не понимают, почему им возвращают сумму, которая меньше похищенной. Для введения единого подхода регулятор находится в рабочем диалоге с Национальной системой платежных карт. За прошлую неделю цена АИ-92 в Пермском крае снизилась на 64 копейки до 81 рубля 46 копеек за литр. Об этом рассказали в Росстате. Дизельное топливо подешевело на 26 копеек до 87 рублей 96 копеек. АИ-95 прибавил 2 копейки, а цена АИ-98 не изменилась. Средняя стоимость бензина на заправках снизилась на 26 копеек до 88 рублей 55 копеек за литр. Камень Ветлан вошел в число номинантов национальной туристической премии Russian Travel Awards. Памятник природы регионального значения расположен на реке Вишере примерно в 8 километрах от Красновишерска. Ветлан представляет собой отвесную скальную гряду протяженностью около 1 километра 750 метров. Высота отдельных участков достигает 260 метров над уровнем моря. На территории памятника природы произрастает более 10 редких видов растений, занесенных в Красную книгу Пермского края. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

камни. 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 25 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно ясная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У «Форвард Авто» день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов «Форвард Авто». Пермь. Решетникова, 5. 2-700-101.
5: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Это был хороший удар!
7: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом пишет «Автоньюз» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей на рынке до 63,5%. Кроме того, добавили в Минпромторге, план долгосрочной индексации ставок утильсбора позволит добиться восстановления производства автомобильных комплектующих и сохранить рабочие места в отрасли. Минэкономразвития России одобрило Пермскому краю субсидию в размере 1 миллиарда рублей на создание 2 объектов – технопарка «Перм-Сити» в районе ДКЖ в Перми и в первой очереди промышленного технопарка «Краснокамский» в Краснокамском муниципальном округе. Об этом сообщили в правительстве региона. Общая площадь составит 16,5 тысяч квадратных метров. Оба технопарка планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. К 2029 в регионе планируется создать более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей для бизнеса. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что технопарки являются драйвером роста малого предпринимательства. По его словам, за 5 лет реальная выручка на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора МСП – 39% против 2%. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит. Твои руки.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 25 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно ясная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Баобанк ВТБ. Указана цена на Чанган Юниес в комплектации Техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: У Форвард Авто день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности в организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов. Форвард Авто. Пермь. Решетникова 5. 2-700-101.
2: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-7200. Код города 342.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Соль-ФМ. Служба информации Соль-ФМ. На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей Соль-ФМ. Время новостей. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. В этом году медицинские учреждения Пермского края по поводу присасывания клещей обратились свыше 17 тысяч человек, в том числе 2600 детей. Укусы зарегистрировали во всех муниципалитетах края. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число обращений в Пермском районе, Перми и Добрянском районе. В 41% случаев нападение клещей произошло при посещении леса, в 38% – на придомовой территории, в 20,5% – при посещении индивидуальных садов. Процесс над главой Качевского округа Александром Юркиным и сотрудницей местного управления капстроительства Татьяной Дружининой, обвиняемым в превышении должностных полномочий, начнется в Кудымкарском городском суде 2 октября. По версии следствия, господин Юркин дал указание приобрести за счет субвенции с краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот общей стоимостью 50 миллионов рублей. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Об этом еще до совершения сделок местную администрацию уведомило краевое управление по реализации жилищных программ. Уголовное дело сначала направили в Качевский суд, однако после ходатайства прокурора края Павла Бухтаярова отправили для рассмотрения в Кудымкар. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. День благоприятен для разбора завалов и в делах, и в мыслях. В отношениях ценится искренность, без надрыва. Лишних драм лучше избегать, они только отнимают энергию. Короткий, честный разговор принесет больше, чем долгие размышления. Кто-то может почувствовать ностальгию или потребность в тепле. Это нормально. Позвольте себе маленькие уютные радости. Они сегодня работают лучше, чем любые грандиозные планы. К вечеру энергия начнет выравниваться, появится ощущение собранности и готовности двигаться дальше. Я не астролог, но обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит. Что ты?

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Запах специй – это первое, что встречает нас на пороге любого ресторана. Но удивительно, те же самые специи лежат у нас дома, забытые где-то между солью и макаронами. В студии Лилия Алексеева. Сегодня поговорим про обычные и необычные приправы, которые способны превратить домашний ужин в маленькое событие. Без сложных рецептов, без дефицитных продуктов, без кулинарного образования. Достаточно знать, какая специя куда ложится, сколько брать, в какой момент добавлять. Конкретные истории, конкретные советы и несколько неожиданных сочетаний, которые вы, скорее всего, еще не пробовали.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль.ФМ.
2: Включаю радио Соль.ФМ.
0: Соль.ФМ. И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Пятница, 25 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно ясная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниес в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля автодин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: У «Форвард Авто» день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов «Форвард Авто». Пермь. Решетникова 5. 2 700 101.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Прикамье завершается капитальный ремонт в многоквартирных домах. На сегодняшний день работы ведутся на 329 объектах, где выполняется 531 вид ремонта. Рабочие ремонтируют крыши и фасады, фундаменты и подвальные помещения, обновляют системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, а также устанавливают общедомовые приборы учета. Значительная часть этих работ уже принята, оставшиеся же близки к завершению. По 200 видам ремонта техническая готовность составляет более 90%. Остальные виды работ также близятся к своим завершающим стадиям. По ним выполнен основной объем. В ближайшее время эти объекты будут проходить процедуру приемки. Больше всего среди них фасадов и крыш, а также работ по ремонту фундаментов и систем электроснабжения. Как отметили в Краевом фонде капитального ремонта, до наступления устойчивых холодов основное внимание уделяется наружным работам, прежде всего ремонту крыш и фасадов, который зависит от погоды. Ремонт внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений может продолжаться и в холодное время года. В селе Сива установили 4 ландшафтных открытки. Их производством занималась кунгурская мастерская «Горыныч». Открытки сделаны из кирпича и керамики. Это отсылка к ремесленному прошлому села. В 18 веке здесь действовало предприятие по производству гончарных изделий, черепицы и кирпича. Каждая открытка рассказывает о сюжете из истории села. Например, перст Салтыкова-Щедрина. Напоминание о визите писателя в 1854 году, когда он работал над темой раскольников. Открытка «Театральные огни» посвящена памяти Марии Савиной, актрисе и супруге князя Всеволожского, владевшего сивинскими землями. Как сообщает Минтуризма, эти арт-объекты лягут в основу туристического маршрута по Сиве. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Видный город. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про специи рассказываю сегодня. Куркума – самая дружелюбная специя. Ее почти невозможно переложить, и она сочетается практически с чем угодно. Окрашивает рис в золотистый цвет, придает курице аппетитную корочку и делает даже самую простую чечевицу праздничной. Но есть важный нюанс. Куркума плохо усваивается сама по себе. Добавьте щепотку черного перца, и усвоение куркумина вырастет в 20 раз. А если кинуть щепотку в заправку для салата с оливковым маслом и лимоном, получится яркий солнечный соус.
0: Прямо сейчас!

0: В эпицентре хорошего настроения. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева, про специи рассказываю сегодня. Кардамон – специя, которую большинство людей знают только по кофе, но его потенциал гораздо шире. Зеленый кардамон пахнет одновременно ментолом, эвкалиптом и цитрусом. Эта сложная свежесть прекрасно работает в сладких и соленых блюдах. Попробуйте добавить одну раскрытую коробочку в рис или в маринад для курицы, и обычный ужин вдруг приобретет индийский характер. А если растереть щепотку кардамона с кофе перед варкой, утренняя чашка станет маленьким ритуалом, который невозможно повторить в кофейне.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Сол-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Сол-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Сол-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы болеем.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание, ну и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые «Волга», «Джелланд», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джелланд», новое юридическое лицо с собственной историей. Но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: «За баранкой». Соль FM. Погода.
2: Пятница, 25 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается преимущественно ясная погода. Днем до 17 градусов, вечером до 8.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: У «Форвард Авто» день рождения, а значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов «Форвард Авто». Пермь, Решетникова, 5, 2700-101.
5: Уникальное предложение. Получи в подарок ДТП.
6: Наружная реклама – ловушка для водителя. Переключите внимание на дорогу.
7: Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
10: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
11: Как продать автомобиль?
12: Срочно продать автомобиль.
13: Я хочу продать автомобиль.
14: Центр автомобилей с пробегом ДАФА «Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Сегодня утром в Пермском крае объявляли режим опасности БПЛА. Вслед за ним в Перми, поселке Зюкайка и Березняках был объявлен режим «Ковер». В Пермском аэропорту в течение нескольких часов действовали ограничения на прием и вылет воздушных судов. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщал о массированной атаке дронов. Есть налет на промышленный объект. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Экстренные оперативные службы работают на месте. Объем просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей Пермского края к 1 августа снизился до 956 миллионов рублей. С начала года показатель сократился на 33%. Это следует из данных агентства «Долговой консультант». Средний размер кредита для предпринимателей в регионе снизился на 9% до 500 тысяч. Первое заседание законодательного собрания Пермского края нового созыва состоится 1 октября. Дату определил оргкомитет под руководством спикера краевого парламента 4-го созыва Валерия Сухих. На первом заседании депутатам предстоит избрать председателя Заксобрания и его заместителей, сформировать фракции, комиссии и регламентную группу. Также будет определена структура нового созыва, состав и руководители профильных комитетов. На Урале до конца недели сохранится влияние очень мощного антициклона. Его центр будет постепенно смещаться к югу, а затем задержится над Южным Уралом. Ослабевать антициклон начнет со вторника, 29 сентября. Таким образом, впереди еще как минимум 4-5 погожих дней, а на юге Пермского края ясная погода вполне может продержаться и до конца месяца. Поскольку в системе антициклона с севера поступает более сухой и холодный воздух, ночи заметно похолодают. В выходные не исключены слабые заморозки, причем уже не только на севере и востоке, но и на юге края. Днем же по-прежнему будет тепло. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город. Соль-ФМ.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про специи поговорим сегодня. Кумин или зира – главная специя восточной кухни, и многие путают ее с тмином, но это разные растения. Кумин пахнет землисто, тепло, с легкой ореховой нотой. И именно он делает плов пловом, а не просто рисом с мясом. Секрет в том, что семена нужно прогреть на сухой сковороде 30 секунд. Аромат раскроется так, что кухня наполнится запахом восточного базара. А если растереть их в ступке прямо перед добавлением в блюдо, вкус станет глубже. Глубже и чище, чем у магазинного молотого варианта.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: У микрофона Лилия Алексеева все самое интересное про специи рассказываю сегодня. Анис или бадьян – специя, которую чаще добавляют в десерты и глинтвейн, но он потрясающе работает и в мясных блюдах. Его аромат лакричный, сладковатый, теплый. Особенно хорош со свининой, уткой и говядиной в томатном соусе. Достаточно положить одну звездочку в тушение на полчаса, а потом вынуть, и соус станет объемным, как будто вы готовили его весь день. А если добавить бадьян в карамельный соус для мороженого, получится десерт, который гости будут пытаться разгадать весь вечер.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про специи рассказываю сегодня. Копченая паприка – это та самая специя, которая делает блюдо испанским без единого объяснения. Ее аромат одновременно дымный, сладкий и чуть перечный, будто вы готовили на открытом огне, даже если у вас обычная плита. Щепотка копченой паприки в яичнице, на запеченной картошке или в супе-пюре из тыквы моментально поднимает блюдо на ресторанный уровень. Главное не путать ее с обычной сладкой паприкой. Обычная дает цвет, а копченая дает характер. И разница между ними примерно как между фотографией и воспоминанием.
0: Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Это был хороший удар!
3: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: У «Форвард Авто» день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов «Форвард Авто». Пермь. Решетникова 5. 2700-101.
8: Как продать автомобиль?
9: Срочно продать автомобиль.
10: Я хочу продать автомобиль.
11: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом пишет «Автоньюз» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей на рынке до 63,5%. Кроме того, добавили в Минпромторге, план долгосрочной индексации ставок утильсбора позволит добиться восстановления производства автомобильных комплектующих и сохранить рабочие места в отрасли. Минэкономразвития России одобрило Пермскому краю субсидию в размере 1 миллиарда рублей на создание 2 объектов – технопарка «Перм-Сити» в районе ДКЖ в Перми и в первой очереди промышленного технопарка «Краснокамский» в Краснокамском муниципальном округе. Об этом сообщили в правительстве региона. Общая площадь составит 16,5 тысяч квадратных метров. Оба технопарка планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. К 2029 в регионе планируется создать более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей для бизнеса. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что технопарки являются драйвером роста малого предпринимательства. По его словам, за 5 лет реальная выручка на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора МСП – 39% против 2%. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13.00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про специи говорим сегодня. Шафран – самая дорогая специя в мире. Но для одного блюда хватает буквально 5-6 нитей. Шафран не нужно сыпать прямо в кастрюлю. Сначала замочите нити в столовой ложке теплой воды на 10 минут. Вода станет золотой, а аромат раскроется полностью. Получившийся настой влейте в ризотто, бульон или даже в тесто для хлеба. И блюдо приобретет тонкий медово-цветочный вкус, который невозможно подделать ничем другим. А еще шафран окрашивает не только еду, но и посуду, поэтому лучше использовать керамическую или стеклянную миску для замачивания, иначе белый пластик навсегда станет желтым.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: шашлычки и еще включить программу Dance Hall. В эфире радио Salif FM сегодня будет в 9 часов вечера. Александр Соловьев вот вернулся, да, наконец-таки, спустя свой рабочий отпуск, скажем так, вернулся к своим музыкальным обязанностям и говорящим тоже. В общем, Dance Hall сегодня будет в 21.00 по пермскому времени, по московскому, конечно же, это в 19.00. Будьте с нами на связи. Есть у нас, кстати, еще одно сообщение, чуть не пропустил, но к нему, я думаю, вернемся чуть-чуть попозже в чат видеотрансляции. Загляну, вот Нина Ивамин, у нее висит сообщение, обязательно его тоже озвучу. Поделюсь одним праздником, о котором хочет рассказать Нина Ивамин.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Радио «Соляной столицы».

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Соленый алло. Ваши приветы и поздравления в прямом эфире. Прямо сейчас.

И на столе, и на кровати, и на голове танцпол сегодня можно будет устроить у себя, где ты сейчас, где ты сегодня будешь в 9 часов вечера. Главное, приемник радио с LFM настроенный на эту волну. Делай громче и вливайся в программу Dance Hall. Еще раз напоминаю, в 21.00 сегодня по пермскому времени ты сможешь услышать эту программу. Не только танцевать под клубную музыку, которую будет ставить диджей Денис Ширяев, а также ваши привитые поздравления, ну и просто общение в прямом эфире тоже будет, все как и всегда. В хорошем расположении духа будет сегодняшний вечер 100%. Итак, Нина Ивановна отмечает сегодня Всемирный день фармацевта, точнее, она помнила о том, что сегодня есть вот такой вот праздник, также предложила в чате видеотрансляции: придумайте лучшее лекарство с оригинальным названием в честь известного человека, вымышленного героя или даже в честь себя, только расшифруйте в рекомендациях к применению и так далее. Вот она тут тоже предложила, ну, уже давно уже такие, кстати, есть препараты, конечно, шуточные, но они существуют, по крайней мере, не грустин у меня есть, мне на день рождения как-то подарили, просто вкусные конфетки, да, вот и все. Ну и нофилет, что такое, я вообще без понятия, так что вам огромный привет, Нина Ивановна, большое спасибо за рекомендации к применению данных препаратов, которые вы написали в группу ВКонтакте. Пожалуйста, тоже распишите, подпишите, и я, возможно, посоветую каждому слушателю радио Салют.

0: Продолжаем общаться, продолжаем отправлять ваши приветы и поздравления в режиме
1: «Соленый алло».
0: Конечно же, ваши приветы и поздравления прозвучат при одном условии, если вы отправите свое сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/solofm или же нам на наш телеграм-канал «Радио Solofm» или же нам на наш «Макс». Да, пиши, не стесняйся, обязательно все озвучу. Итак, что у нас тут есть? Андрей Борисов пишет нам привет с Solofm. Поздравьте, пожалуйста, с днем машиностроителя, завод БМЗ, город Березники. Огромный привет машиностроительному заводу. Прекрасной работы и всегда отличного настроения, если вы всегда с нами на одной волне. Так, заглядывая в личные сообщения группы ВКонтакте, что у нас тут есть? А, Staying Alive захотел Алексей Хасанов. Если у меня получится найти эту прекрасную песню от Bee Gees, тогда ее поставлю. Ну а пока для вас добро на счастье.

0: Итак, ребят, мой прямой эфир подходит к концу. У меня остается буквально несколько секунд на то, чтобы я успел озвучить ваши приветы и поздравления. Поэтому немножко буду мешать слушать вам музыку. Ну, сегодня мешать еще и буду в 9 часов вечера, так что ничего страшного, скоро вернусь. Итак, напоминаю, что данный трек звучит благодаря музыкальной заявке от Алексея Хасанова, BG Stayin' Alive, в интерпретации от Аира Цуренова. Также он большой привет отправляет от сообщества читателей радиоуговора Максу Максимову и Антону Габову. В свою очередь, Макс Максимов и Антон Габов отправляют большой привет на машиностроительный завод города Березники. Поздравляем с запуском радио с LFM в Березниках. Хорошего дня и прекрасного настроения. На этом пока все. Я с вами увижусь и услышусь еще раз, напоминаю, в 9 часов вечера по пермскому времени в программе Dance Hall. Так что увидимся. Оставайтесь с нами.
1: Реклама на Соль FM.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом DAF-авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания DAF. В центре автомобилей с пробегом DAF-авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
6: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. Наспешил вас 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешил вас 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-7200. Код города 342.
1: У Forward Auto день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов Forward Auto. Пермь. Решетникова 5. 2700-101. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. С 2027 года ставка утилизационного сбора в России вырастет на 10-20% в зависимости от типа техники. Об этом пишет «Автоньюз» со ссылкой на Минпромторг. В ведомстве напомнили, что это очередной шаг утвержденного 2 года назад плана долгосрочной индексации. Поэтапное повышение призвано сформировать прогнозируемые условия для инвестиций, совместных промышленных проектов и локализации производства, пояснили в министерстве. Одним из результатов реализации этого плана в Минпромторге назвали возобновление работы почти всех автозаводов, оставшихся без зарубежных партнеров, и рост доли отечественных автомобилей на рынке до 63,5%. Кроме того, добавили в Минпромторге, план долгосрочной индексации ставок утильсбора позволит добиться восстановления производства автомобильных комплектующих и сохранить рабочие места в отрасли. Минэкономразвития России одобрило Пермскому краю субсидию в размере 1 миллиарда рублей на создание 2 объектов – технопарка «Перм-Сити» в районе ДКЖ в Перми и в первой очереди промышленного технопарка «Краснокамский» в Краснокамском муниципальном округе. Об этом сообщили в правительстве региона. Общая площадь составит 16,5 тысяч квадратных метров. Оба технопарка планируется ввести в эксплуатацию до конца 2028 года. К 2029 в регионе планируется создать более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей для бизнеса. Глава Минэкономразвития России Максим Решетников отметил, что технопарки являются драйвером роста малого предпринимательства. По его словам, за 5 лет реальная выручка на одного работника у резидентов росла кратно выше, чем у всего сектора МСП – 39% против 2%. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Утром до 4 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. У Форвард Авто день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов Форвард Авто. Пермь. Решетникова 5. 2700-101. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: Это был хороший удар!
6: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 000 рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. Пик заболеваемости гриппом в России в текущем эпидемиологическом сезоне ожидается на новогодние праздники. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в ряде случаев, в зависимости от того, какие активизируются вирусы, пик может произойти в последней декаде декабря. Попова добавила, что к этому моменту уже лучше быть привитым, а также иметь достаточный поствакцинальный иммунитет. В этом году медицинские учреждения Пермского края по поводу присасывания клещей обратились свыше 17 тысяч человек, в том числе 2600 детей. Укусы зарегистрировали во всех муниципалитетах края. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Наибольшее число обращений в Пермском районе, Перми и Добрянском районе. В 41% случаев нападение клещей произошло при посещении леса, в 38% – на придомовой территории, в 20,5% – при посещении индивидуальных садов. Процесс над главой Качевского округа Александром Юркиным и сотрудницей местного управления капстроительства Татьяной Дружининой, обвиняемым в превышении должностных полномочий, начнется в Кудымкарском городском суде 2 октября. По версии следствия, господин Юркин дал указание приобрести за счет субвенции с краевого бюджета 46 жилых помещений для детей-сирот общей стоимостью 50 миллионов рублей. При этом жилье не соответствовало критериям, которые предъявляются нормативными документами. Об этом еще до совершения сделок местную администрацию уведомило краевое управление по реализации жилищных программ. Уголовное дело сначала направили в Качевский суд, однако после ходатайства прокурора края Павла Бухтаярова отправили для рассмотрения в Кудымкар. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 18.00.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде,

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: За последние 5 лет в автомобильной жизни произошло столько всего, чего не было за 20 лет моего присутствия в мире моторов. Автомобиль из роскоши успел стать просто средством передвижения и вновь роскошью. «Волга» ушла в историю и вновь из нее вернулась. И таких фактов можно набрать несколько десятков. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: С начала нынешнего года количество закрытых автодилерских компаний превысило число вновь зарегистрированных более чем на 40%. Фиксируется ухудшение положения в автосфере. При этом реализация новых машин за аналогичный период оказалась выше прошлогодней. На 1 сентября в стране фиксируется 16 576 автодилеров, что почти на 3% меньше, чем, например, в начале нынешнего года. Из них почти 29,5%, 4800 компаний, составляют индивидуальные предприниматели. Более 70%, 11 700. Это бизнес, который ведут юридические лица. Сокращение числа дилеров происходит на фоне роста продаж новых автомобилей с января по август по сравнению с прошлым годом. Парадокс, казалось бы, но факт остается фактом. Рыночная обстановка остается очень непростой. Тенденция к закрытию дилерских точек в нынешнем году лишь усиливается. Падение потребительского спроса, несомненно, оказывает громаднейшее влияние. Однако не менее значима высокая ключевая ставка, которая уменьшает доступность автокредитования для граждан. Еще одним фактором сокращения дилеров стала масштабная экспансия китайских брендов за последние как раз 3-5 лет, вызвавшая перенасыщение рынка. Дилеры фактически конкурируют друг с другом, что привело к волне закрытия, ну вольно-невольно. Вероятно, снижение продолжится. В итоге удержатся лишь крупные структуры, способные отстаивать свои условия перед производителями. А уменьшение числа юридических лиц может продолжаться по мере консолидации рынка. Менее эффективные компании по суровым законам бизнеса будут исчезать, объединяться, либо вообще передавать дилерские контракты другим операторам.
0: Автомобильные факты.
1: Наблюдается и трансформация восприятия дилерского канала самими клиентами. Вплоть до 2022 года, особенно на условиях дефицита машин и запчастей, значительная часть официальных дилеров подорвала собственный имидж. Покупатели столкнулись с принудительным навязыванием дополнительных услуг и займов, ограничениями при оплате наличными и иными сомнительными методами. Именно поэтому независимым импортерам позже оказалось несложно предложить свою альтернативу. Однако сейчас картина меняется. Потребитель вновь ожидает цивилизованного подхода к покупке. Презентабельный салон, понятные условия, официальная гарантия, техобслуживание и адекватные кредитные программы. При этом интерес к привычным европейским, японским, да и корейским маркам по-прежнему сохраняется. Уход части дилерских точек китайских марок, так и не сумевших закрепиться на нашем рынке, как и сами понимаете, не является трагедией. Зато устойчивые бренды продолжают свою работу, а слабые потихоньку сворачивают сети, ну и уходят в небытие. Независимых импортеров также станет меньше, так как сегмент сосредоточится у крупных игроков. Параллельно с развитием местного производства может расти число дилеров, обслуживающих автомобили, как раз собранные в России. Это уже привело к расширению списка брендов, ну, прежде всего российских, таких как, ну, и уже упомянутые «Волга», «Джелан», «Теннет», «Эстео». Следовательно, происходит естественная смена, то есть вместо «Амоды» и «Джейку» появляется «Джелан», новое юридическое лицо с собственной историей. Но об этом уже в другой раз. Удачи!
0: За баранкой! В ритме города! В ритме края!
2: Все пройдет однажды. Ты береги того.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Утром до 4 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
2: «Экскурс». У «Форвард Авто» день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности об организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов «Форвард Авто». Пермь. Решетникова, 5. 2-700-101.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В Прикамье завершается капитальный ремонт в многоквартирных домах. На сегодняшний день работы ведутся на 329 объектах, где выполняется 531 вид ремонта. Рабочие ремонтируют крыши и фасады, фундаменты и подвальные помещения, обновляют системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения, а также устанавливают общедомовые приборы учета. Значительная часть этих работ уже принята, оставшиеся же близки к завершению. По 200 видам ремонта техническая готовность составляет более 90%. Остальные виды работ также близятся к своим завершающим стадиям. По ним выполнен основной объем. В ближайшее время эти объекты будут проходить процедуру приемки. Больше всего среди них фасадов и крыш, а также работ по ремонту фундаментов и систем электроснабжения. Как отметили в Краевом фонде капитального ремонта, до наступления устойчивых холодов основное внимание уделяется наружным работам, прежде всего ремонту крыш и фасадов, которые зависят от погоды. Ремонт внутридомовых инженерных систем и подвальных помещений может продолжаться и в холодное время года. В селе Сива установили 4 ландшафтных открытки. Их производством занималась кунгурская мастерская «Горыныч». Открытки сделаны из кирпича и керамики. Это отсылка к ремесленному прошлому села. В 18 веке здесь действовало предприятие по производству гончарных изделий, черепицы и кирпича. Каждая открытка рассказывает о сюжете из истории села. Например, перст Салтыкова-Щедрина. Напоминание о визите писателя в 1854 году, когда он работал над темой раскольников. Открытка «Театральные огни» посвящена памяти Марии Савиной, актрисе и супруге князя Всеволожского, владевшего сивинскими землями. Как сообщает Минтуризма, эти арт-объекты лягут в основу туристического маршрута по Сиве. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Всем привет, вы слушаете Dance Вершину, меня зовут диджей Ромаха. Ближайший час будем проводить в компании мировых хитов, в компании треков лидеров нашей станции и, впрочем, как и всегда, последовательно расставлять хиты по своим местам. Но для начала заглянем в список треков, которые оказались на вершине на прошлой неделе.
1: Это Dance Вершина.
2: Третье место.
0: На третьем месте мощнейший рывок прошлой недели Fast Boy и Music Sound.
2: Второе место.
0: На втором Marshmello и Portugal The Man Phoenix.
3: Главный хит недели.
0: Золото чарта по итогам прошлой недели, коллаборация Мадонны и Мартина Гаррикса, трек «Бизар». Безоговорочный хит «Бизар» от Мадонны и Мартина Гаррикса, ну тут, как говорится, а как по-другому? Артисты такого уровня должны и выпускают музыку только хитовую, которая занимает лидирующие позиции не только в «Дэнс-вершине», но и в рейтингах за рубежом. К сожалению, есть и те, кто теряет позиции, например, Ваня Дмитриенко, трек «Уртуть» немного не хватило на этой неделе, и сегодня, к сожалению, песня покидает «Дэнс-вершину».
1: Это

Эйви Meet Me in the Dark остается на 17 месте, 9-й неделе и никаких резких движений. Трек стал настоящим хитом соцсетей. Буквально за первые два месяца после релиза он преодолел отметку в 15 миллионов прослушиваний на Spotify, а на данный момент счетчик перешагнул аж за 22 миллиона. Думаю, что цифры приблизительно такие же и у следующего, тоже, кстати, вирусного хита соцсетей, на 16 месте Бэйн Дех Чо и Мод «Шаде».

0: 16-я позиция Шаде, Боин Тех Чо и Мод, 18-я неделя в чарте и сегодня без перемен. Похоже, эта троица решила лучше крепко стоять на месте, чем случайно шагнуть не туда. Мы же шагаем правильно и уверенно шагаем прямиком к новинке. Стартовать с 15-й позиции сегодня будет Бауса Magnetic, трек с очень интересной историей. Несмотря на легкое, теплое и по-настоящему летнее диско-звучание, трек был создан в январе этого года в маленьком дачном домике на берегу норвежского фьорда во время сильного бурана. На улице было, что-то около минус 15, и музыканты признались, что хотели бы сбежать от суровой зимы, поэтому намеренно добавили в песню максимум солнечных хаус-грувов и позитивных вибраций. Ну а мы прямо сейчас и оценим, получилось ли.
1: Свежий хит.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Зиверт сегодня сдает позиции, Газ опускается на 12-ю строчку, 16-я неделя в чарте, и надеемся, что просто сегодня пришлось немного сбросить скорость. Мчим к 11-му месту, сегодня 11-й Алан Уокер и Broken Strains. До топ-10 не хватило буквально одного шага.
1: 11-е место.

песня, которая умеет звучать так, будто внутри нее одновременно происходит слишком много всего. Temper City Self-Aware. 10 место осталось совсем рядом, а саундтрек сегодня на 9 позиции. Далее послушаем Shades of Blue от Devolta и John Summit Юлия Чорч. Трек опускается на одну позицию, на 8 место. Это

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Утром до 4 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». У «Форвард Авто» день рождения. А значит, подарки для всех при покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности в организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов «Форвард Авто». Пермь. Решетникова, 5. 2-700-101.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс в комплектации техно. 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
3: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
4: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Губернатор Дмитрий Махонин в своих социальных сетях сообщил, что при атаке БПЛА от осколочных ранений погиб мужчина. За время массированной атаки беспилотников силами ПВО и мобильными огневыми группами сбито 39 БПЛА. Идет ликвидация последствий налета беспилотников на промышленный объект. На месте работают оперативные службы. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю ведет мониторинг качества воздуха. По предварительным данным, превышений по загрязняющим веществам не зафиксировано. Угрозы для жителей нет, написал Дмитрий Махонин. Всего с момента начала ударов БПЛА по Прикамью с октября прошлого года погибли 3 человека. Объем просроченной задолженности индивидуальных предпринимателей Пермского края к 1 августа снизился до 956 миллионов рублей. С начала года показатель сократился на 33%. Это следует из данных агентства «Долговой консультант». Средний размер кредита для предпринимателей в регионе снизился на 9% до 500 тысяч. Первое заседание законодательного собрания Пермского края нового созыва состоится 1 октября. Дату определил оргкомитет под руководством спикера краевого парламента 4-го созыва Валерия Сухих. На первом заседании депутатам предстоит избрать председателя заксобрания и его заместителей, сформировать фракции, комиссии и регламентную группу. Также будет определена структура нового созыва, состав и руководители профильных комитетов. На Урале до конца недели сохранится влияние очень мощного антициклона. Его центр будет постепенно смещаться к югу, а затем задержится над Южным Уралом. Ослабевать антициклон начнет со вторника, 29 сентября. Таким образом, впереди еще как минимум 4-5 погожих дней, а на юге Пермского края ясная погода вполне может продержаться и до конца месяца. Поскольку в системе антициклона с севера поступает более сухой и холодный воздух, ночи заметно похолодают. В выходные не исключены слабые заморозки, причем уже не только на севере и востоке, но и на юге края. Днем же по-прежнему будет тепло. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города.
1: Соль FM. Седьмое место.

0: буквально мистер Всезнайка Тедди Свимс сегодня на 5-м месте. В клипе на трек, кстати, есть сова. Да, сова. Она играет важную, символизирующую роль, мудрость, всезнание и упрекает главного героя в его попытках предсказать будущее. А вот интересно, а может ли Алекс Уоррен предсказывать будущее? Вдруг он уже знает, что в нашем чарте на этой неделе Fever Dream на 4-м месте.
1: С

0: Тройка начинается с Феникс, Маршмеллоу и Португал The Man сегодня отдают одну позицию и становятся третьими. А выше Fast Boy Music Sounds. Ребята продолжают набирать обороты, плюс одна позиция и уже второе место. Всего 4 недели в чарте, а песня уже дышит в затылок лидеру. Похоже, Fast Boy настроена совсем не на медленный разгон.
1: Второе место.

0: Fastboy отмечаются на второй строчке, и первое место снова остается за Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар. Шестая неделя в чарте, сегодня без движения. Пока остальные меняются местами, лидер спокойно наблюдает сверху, но вопрос остается прежним, сколько еще продлится это первое место. Трек будем слушать прямо сейчас, это была наша двадцатка недели. Следующая неделя может перевернуть абсолютно все. Услышимся ровно через 7 дней. Меня зовут диджей Ромаха, всем удачи и пока.
1: Главный хит недели.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Выражение «дело пахнет керосином» вы наверняка слышали и даже употребляли, но знаете ли вы его суть? Оказывается, история связана с фельетоном некогда известного журналиста Михаила Кольцова, опубликованного еще в 1924 году в газете «Правда», в которой автор написал о крупной афере с концессиями на добычу нефти в штате Калифорния, что в Америке, напомню, в котором, как показало расследование, оказались замешаны высокопоставленные американские чиновники, что заставило скомпрометированного министра юстиции вообще уйти в отставку. Кольцов критиковал нравы нефтяных магнатов, которые раздавали взятки подозрительным образом. Автор использовал выражение «дело пахнет керосином» для подчеркивания запаха коррупции в их действиях. С течением времени эта фраза приобрела популярность и стала внедряться в повседневную лексику людей. Уже много лет она используется как метафора для выражения подозрений в чем-то нечестном или подозрительном. Ну, согласитесь, вы его использовали, да?
0: Территория фактов. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае ожидается малооблачная погода. Утром до 4 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль FM. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниэс» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля «Автодин» и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344.

0: Прикамье 21 час.
1: Видный город.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они. Ценители и любители настоящей качественной клубной музыки встречаются.

Да пребудет с Денисом Ширяевым бог и хранитель времени. Пусть будет Дахака, потому что мы пока не узнали его имени, который все-таки согласовал расписание, чтобы все-таки диджей Денис Ширяев вместе с Александром Соловьевым поиграли в лайве в эфире радио СЛФМ в режиме Dance Hall. Ваши приветы и поздравления, конечно же, звучат, но самое основное, это, конечно же, музыка. Танцуй!

Знаете, ребята, у нас, как всегда, как только дэнс-холл начинается, у нас появляются музыкальные заявки. Где ж вы были в 16.00 по пермскому времени? Ваш привет и поздравления. Озвучиваю песни «Я не ставлю». Песни ставит диджей Денис Ширяев. А сейчас он подготовил уже для вас специальную программу, так, чтобы ваша пятница прошла на ура. Где ты сейчас? Что делаешь? Возможно, на шашлыках. Возможно, последние дела на огороде доделываешь. Возможно, на работе педали жмешь или, не знаю, что-то вырезаешь по дереву. В общем, рассказывай, как дела, как настроение, что делаешь под музыку радио СЛФМ в эфире танцевальное шоу программы Dance Hall. Работай и танцуй. Можно такой слоган тоже добавить. Александр Соловьев и микрофона, читаю ваш привет. Итак, у нас есть сообщение от Анастасии Вячеславовны. Отправляет она большой привет от Туси. Мы сегодня собрались у моей мамы на даче. Передаю привет моей дорогой мамочке Татьяне Владимировне и папочке Вячеславу Валерьевичу. Подружки Насте и Даше мы сегодня собрались отдыхать и дарить шашлык под любимый соль ФМ. Часовой на связи. Вам огромный привет, прекрасного настроения и просто всего самого доброго. Зажигай!

Танцуй, зажигай вместе с нами в эфире радио Solifam Dance Hall. Ты можешь танцевать, можешь наслаждаться любимой музыкой в клубном формате. Ну и, конечно же, отправляй свои приветы и поздравления. Они есть. А вот заглядывая в группу ВКонтакте, радио Solifam, личные сообщения. Ольга Короткова пишет нам. Короткова же, да, Ольга. Большой привет Соликамска. Отправляем. А привет Насте Ше и Насте К от Лельки. Девчонки, я вас обожаю, признается Ольга. Настя и Настя, хэштег Винасти, уже давным-давно должны были тоже отправить свое сообщение и свое обожаю. Пишите, не стесняйтесь, все озвучу в прямом эфире. А вот и Березники, наконец-таки, тоже тихонечко подобрались к нам с поздравлением. Татьяна Миронова отправляет свое поздравление с днем рождения для Синюшкиной Надюши. Желаем счастья, любви, хорошего настроения, удачи, всего самого доброго. Поздравляем Надюшу еще раз.

Чат-видеотрансляция в группе ВКонтакте «Радио с ЛФМ» тоже не молчит. Смотрю, Игорь Лоскутов оставил свое сообщение. «Соляная столица». Ух, еще руку вверх поднял. Прекрасно, прекрасно. Бицепс показал в чате видеотрансляции. Игорю большой привет. А, Егору. Егору, наверное. Или Игорю. В общем, большой привет тебе отправляю. На английском можно и так прочитать, если что. Андрей Хозяшев тоже оставил свой месседж. Добрый вечер, любимый Дэнс Холл. Привет всей команде. С возвращением тебя, Александр. Большое спасибо. Денис, жги давай, пишет. Обязательно будет сжечь все волны радио с LFM своей музыкой, что он ставит в эфире. Артем Долгих пишет нам, отправляет он большой привет Саше Лысому и Саше Шурупу. Огромный привет от Тёмы. Данное сообщение главное. Артем, расскажи, почему Лысый и почему Шуруп. Пока, сейчас, на данный момент сделаем небольшую музыкальную паузу, потом вернемся к вашей музыке.

максимально странное сообщение прилетело к нам в чат видеотрансляции. Артем Долгик пишет нам: умоляю поставить для тружеников швейного производства поселка Ныруб трек группы «Вороваек». Ребят, скажите, пожалуйста, вы там их каждый день, что ли, слушаете? Ничего понять не могу. Так или иначе, мы песни в таком формате в любом случае не ставим. У нас их нет от слова совсем. Не тот формат, ребят, извиняйте. И вообще музыкальные заявки мы выполняем только в программе по музыкальным заявкам. Солинарио, а сейчас вы слушаете клубное радио-шоу Dance Hall, где вы можете шить и танцевать. Можете сделать нашивку какой-нибудь танцующей девушки. Вот вам и Dance Hall, собственно. Огромный вам привет, хорошей работы. Дальше у нас есть месседж от Дарьи Кислой. Отправляет она большой привет от Муси. Мусям на связи Лямина. Мы жарим шашлыки. Здесь с нами Татьяна и Вячеслав Часовой. Hello! Огромный привет отправляем Часовой, тоже танцует и наслаждается пятницей. Далее Анастасия Вячеславовна пишет нам: спасибо большое, любимая Салифа, мы слышали вашу передачу, у всех поднялось настроение, любим. Надеюсь, поднялось не только настроение, но а также, я не знаю, там, кружка сока, ну и, конечно же, немножко пригубить кружку сока за хорошее настроение и за пятницу, и за дэнс-холл нужно, я думаю, да, ну и шашлыком вкусным запустить. Дальше Кристина Снегирева пишет нам: добрый вечер, передаю большой привет Насте Виноградовой из Карагая. С днем рождения тебе, Настя, ты у нас самая лучшая, наша королева.

Танцуем, общаемся и, конечно же, делаем эту пятницу жарче с помощью ваших приветов в том числе. Что я вижу на эту минуту, заглядывая в личные сообщения группы ВКонтакте «Радио СЛФМ», Юрий Попов оставил месседж «Очень добрый вечерочек с СЛФМ», пишет Юрий. Всем всех вам благ. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую тещу с наступающим днем воспитателя. Всего самого наилучшего. Сидим в огороде после баньки. Закрываем сезон. Поздравьте, пожалуйста, всю нашу огромную Россию, чтобы у нас было все отлично. Тут, наверное, не только лишь поздравить, а тут хочется пожелать развития. Ну и, конечно же, чтобы у каждого россиянина было все везде и всегда замечательно. Итак, что у нас на эту минуту есть от Веры Щелконоговой? Тоже оставила свое сообщение. Всем привет. Завтра насыщенный день. Кросс-нации готовы с другом бежать и целый километр. Главное, чтобы ноги не устали сегодня от вашего импровизированного танцпола. Оставайтесь с нами, танцуйте. Ну и, конечно же, зажигайте эту пятницу.

Обожаю фотографии. Очень жаль, что просто нельзя отправить фотографии каждому слушателю, я не знаю, там, в РДС на магнитолу там или так далее. Ну, знаете, наверное, что такое. Да ладно! РДС такая штука, когда смотришь или слушаешь радио, там на панели появляется там радио Соль ФМ, там рекламная служба, вот пишут вот на этой панели, на дисплее. Так вот, собственно, к картинке отправляют нам тоже фотографии. Тут прекрасно.

Ну, на самом деле, круто, круто. Еще раз большое отправляю компании в... Где же они сейчас отмечают? В Чусовой. Значит, вам огромный привет. Отправили фотографию с Валерием Вячеславовичем. Тот молодой человек, который был в теплице. Мы, они его из теплицы, да?

чтобы не замерзнуть, двигайся, Валерий Вячеславович. Ну и добра тебе, всего самого хорошего. Девчонок развлекай обязательно. Вам огромный привет. Ребят, музыку я не ставлю, поэтому так или иначе танцуем под то, что у нас сейчас вытворяет диджей Денис Ширяев. Так, заглядывая в чат видеотрансляции, что у нас здесь? Большой привет Губахе отправляет Владимир Рычков. Серега Ильин тоже присоединился, что-то пишет. А, привет Татьяне. Татьяна Курзинева отправляет всем отличного вечера. Пятница, ура!

Я не знаю почему, но как только я прочитал сообщение, у меня сразу мотив автоматически в голове воспроизвелся. Привет, Сергей! Привет, Андрей! Привет, и радио Соль ФМ! Татьяна Курзинева оставила сообщение в чате видеотрансляции, но это не об этом. Такие песни можно будет послушать завтра с 19.00 в программе «Двухкассетник». А сейчас мы танцуем под клубное радиошоу «Дэн

Березники, как вы? Давайте тоже отправлять свои привет и поздравления, потому что это нужно, это можно прямо сейчас. Буквально на расстоянии. Сколько у нас получается расстояние до Березников? Примерно 40 километров, 20? Сколько? 40, да? Примерно плюс-минус 40 километров. На расстоянии 40 километров я знаю, что вы нас слушаете и там, и здесь, и отовсюду. Возможно, в какой-то другой город уже переехали. Мало ли, кто-то из Березников в Губаху переехал. Такое бывает. Я знаю соликамцев, которые в Губаху переехали. Я знаю, которые переехали из Соликамска в Людиново. И в Людиново стал директором ДК. Вам тоже огромный привет отправляю. Хорошего настроения желаю. Тем временем возвращаемся в Березники. Мария Малышева отправляет свое поздравление для любимого отца Малышева Геннадия. Поздравляем с 60-летием. Вот это да. Под дэнс-холлом танцует у него. Получается? Видимо, получается. Потому что пожелали уже крепкого здоровья и всего самого наилучшего. Ты самый лучший отец, пишет Мария.

Продолжаем общаться в эфире радио СЛФМ. Еще одно сообщение прилетело от Даши Кислой. Значит, рассказывает. Мы, значит, Вячеслава Валерьевича достали из теплицы. Прекрасно видел, как он греется возле костра. Очень романтично, очень круто. Мне это такое тоже нравится и по душе. Особенно возле мангала жарить шашлыки. Причем самое интересное, хороший маринад я делать не берусь, потому что боюсь. Но шашлыки жарить обязательно на мне. Никому не доверю. Сам пожарю, ничего не съем, но обязательно пожарю. Так вот, значит, Вячеслава Валерьевича достали из теплицы. Тут Муся, Пуговка и Кислая. Ура! Спасибо вам, Солифам, вы лучшие. Ага, тут еще один вопрос навевается. Значит, Муся, Пуговка и Кислая согласились на свои псевдонимы, а Вячеслав Валерьевич, Валерьевич сказал, вот не надо. Не надо мне никаких псевдонимов давать, да? Ну ладно, за него я говорить, конечно же, не буду. Возможно, он тоже вдруг нечаянно захотел, чтобы что-нибудь как-нибудь красиво и ласково его назвали. Например, Вячеслав из теплицы. Да ладно, все. Я больше ничего не буду, потому что могу переборщить. Понебратство иногда у меня получается. Вячеславу Валерьевичу огромный привет и всей вашей компании. Зажигайте, как только можно и не можно. Юрий Попов пишет нам. Добрый вечер, СолфМ. Передайте, пожалуйста, привет моей супруге Инне, дочке Кристине. Пусть у нас все будет превосходненько. И еще привет Сергею Шибанову и Дмитрию Евглевскому, и Владимиру Евщикову, и Александру Лукьянову. А еще братьям Владимиру и Сергею, и маме, и теще. Сидим в огороде и со знаком вопроса «Банька и чё?» Спасибо, СолфМ, вы лучшие, это из Соликамска. Вам огромный привет, развлекаемся как можем.

все дружно, всей компанией Радио СЛФМ радеем за часовой, отдельно за Вячеслава Валерьевича. Говорят, что он рад, и мы рады, что он рад. Вам огромный привет, часовой отправляем. Хорошего вечера желаем. Макс что-то сказал, говорит: смотри, Саш, у тебя сообщение, которое нужно озвучить. Большое спасибо Максу, что работает. Привет нашей большой компании из поселка Старь. Отдыхаем, ужинаем вкусным плов. Я хочу плов. Зачем вы сказали про плов? Теперь я буду питаться только пловом в течение месяца. Да не, через день примерно, плюс-минус. Но в Казани, конечно, его не приготовлю. Но пытался, учился, как-то склеено у меня все получается. Знаю, что надо рис промывать и там еще что-то делать. Шашлыки жарить умеем, с шашлыками тоже, собственно, и отдыхает в эту прекрасную пятницу. Спасибо повару Евгению. Евгений, конкурент, получается. Жене большой привет, хорошего настроения тебе желаю. Ну и что самое главное, если ты уже все приготовил, то с полной уверенностью и воодушевляющей экспозиции твоей компании можно отдыхать. Да, да. Вам огромный привет. Прекрасного отдыха в компании Радио СЛФМ. Чат видеотрансляции. Заглядываю, что же у нас тут творится. Приветы отовсюду и ото всех. Александр Якушев оставил сообщение. Привет, СЛФМ. Наконец-то пришли к нам в Березники. Передайте привет сотрудникам РТС, причастных к запуску вашего радио. Вам огромный привет. Большое спасибо, что помогли в очень важный и ответственный момент. Были там кое-какие проблемы, раскрывать не буду, конечно. Но так или иначе, РТРС, огромный привет и большое спасибо за помощь. Вот бы она еще и всегда бесплатная и повсюду была. Ну ладно, об этом вы сами уже с нашим начальством договоритесь. Прекрасного отдыха. Главное, чтобы связь поддерживалась так, как она должна поддерживаться. Правильно? Правильно. Работаем, друзья.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь, Спешилова 77.
3: У «Форвард Авто» день рождения, а значит, подарки для всех. При покупке авто. Приходи к нам и участвуй в беспроигрышной лотерее. Подробности в организаторе акции, сроках, месте, порядке получения призов. Форвард Авто. Пермь. Решетникова 5. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

его добивались практически лет 10. И вот появился шанс, и мы его взяли в лапы. И как запустились в Березниках. Наконец-то. Березники слушают нас тоже на волне радио с LFM на частоте 92.1 FM. Да, я подглядел в шпаргалку, потому что все частоты я запомнить не могу. Но наша техническая служба, наше начальство знает все частоты наизусть каждого города. Татьяна Исаева пишет нам из Дядькова. Говорит, а я знаю, где находятся Березники. Привет сынули, мамуле, Линде и дяде Саше. Огромный привет отправляем. Слушаю вас в Дядьково. Вам прекрасного настроения. Вот видите, вот как у нас оказывается... Все-таки есть большая возможность познакомиться с людьми из разных городов, которые между собой, между как-то связаны, да? Калужская, Брянская область, вы же понимаете, где это? Это где-то очень далеко, это с левой стороны от середины России, от Урала, там сколько, множество сотен километров. Слушаем уже на одной волне и еще и знаем друг друга. И это на самом деле здорово. Наша семья радио с LFM пополняется. Это очень радует.

0: 10 вечера в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории Радио Соль ФМ. Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки. Встречайте.

Настоящие панки сейчас играют для вас. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев. На самом деле мы по большей части рокеры, а не вот в клубный формат уходим. Но так или иначе, рок мы очень любим. Ну и клубную музыку тоже уважаем. Именно для вас мы устраиваем такую композицию треков, которые зажигательно будут относиться к вашему вечеру. Прямо сейчас делай громче радио с LFM Dance Hall в твоих колонках. Александр Соловьев и диджей Денис Ширяев делает круть. Пиши, отправляй свои приветы и поздравления. Сделай эту пятницу таким же крутым, как мы сейчас. Отправляй сообщение нам в группу ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm, в чат телеграм-канала Радио с LFM или же в Макс отправляй сообщение. Вот недавно у меня в Максе мы чуть не приняли звонок. Звонки мы пока не принимаем, но в ближайшем будущем мы, конечно же, это реализуем. Каким образом? Да, это наши проблемы. Разберемся, как говорится. Пиши, не стесняйся. Ваши приветы и поздравления обязательно прозвучат в прямом эфире. Вот как раз заглядывая в чат видеотрансляции, Татьяна Курзинева рассказывает о том, что она из Новоуральска. Урал, всем привет. И, ребят, если ты тоже в каком-то городе далеко-далеко, даже если от Урала, или же далеко-далеко даже от России-матушки, просто набирай в браузере, либо с телефона, либо с компьютера, либо, я не знаю, с телевизора. Кстати, в последнее время тоже можно браузер открыть и открыть Соль FM, нашу сайт. Мы его доделываем, переделываем и обновляем чуть ли не каждый день. Впереди у нас там обновление такое полномасштабное тоже скоро будет. Уже почти доделали чат, где можно тоже отправлять свои приветы и поздравления. soulfm.ru. Заглядывай туда, слушай радио с LFM отовсюду, где ты сможешь поймать интернет.

эфире на радио Соль ФМ. Ты слушаешь прямо сейчас танцевальное шоу Dance Call. Прямо сейчас ты можешь еще и сделать круче, каким образом отправить свое сообщение нам в группу ВКонтакте, в Телеграм-канал или в Макс. Твое сообщение будет озвучено мной. Меня зовут Александр Соловьев. Ну а за музыкальное сопровождение, конечно же, чтобы ты и танцевал, и наслаждался сегодняшней пятницей, отвечает диджей Денис Ширяев. Впереди еще множество крутых треков, которые он вам покажет, чтобы можно было не просто послушать, а немножко ногой подрыгать там, я не знаю, там, и просто расслабиться в рабочей атмосфере, если ты сейчас работаешь, а такое бывает, да. Вы представляете, люди, которые отдыхают после 7 вечера, еще люди работают, между прочим, как-то, и себя развлекают, включают радио Соль ФМ, слушают и наслаждаются. Татьяна Вшивцева пишет нам: добрый вечер, Соль ФМ, передайте, пожалуйста, привет Вячеславу, я его очень сильно люблю, воздушный поцелуй, привет.

Как вы знаете, Александр Соловьев иногда любит рассказывать некоторые секреты, но сейчас у меня желание, наоборот, секрет сохранить. Серега Ильин рассказывает тут, ну, вместе с диджеем нашим, с Денисом, появилась некоторая дискуссия. А какой он программой пользуется? Я, говорит, например, когда делать нечего, DJ Pro 11 включаю, я даже не знаю, что это за программа такая странная и интересная, ни разу не видел, ни разу не слышал, но так или иначе, какой программой мы пользуемся, я не расскажу. Потому что куда не прорекламируешь и не расскажешь, как только про это скажешь, сразу иноагентом станешь. Так вот, есть вариант Winamp. Бесплатная программа, та самая старая, которая была на каждом компьютере в нулевых десятых тоже. Сейчас AIMP-ом всем пользуется, да? Наше отечественного производства. Так или иначе, какой бы ты программой ни пользовался, главное знать, как правильно сводить, как правильно ставить, как правильно подобрать вкусную музыку, чтобы под нее танцевали. Делай громче, и ты узнаешь, что значит хорошая музыка.

Итак, дорогие друзья, я хочу провести одну маленькую такую интересную игру. Значит, у меня есть такая вещь, которую подарил мне один друг из одной страны, где есть один магазин, который в России никогда не появится, видимо. Так вот, там есть звук, когда заходишь туда, в магазин, вот, в любой из магазинов, там есть определенный звук, который прозвучит в ближайшее время в эфире Радио Соль ФМ. Об этом я обязательно скажу. Так вот, если в группе ВКонтакте Радио Соль ФМ в чат видеотрансляции, не в личные сообщения, не под постом группы, а именно в чат видеотрансляции отправит правильный вариант того магазина, откуда, собственно, тот звук, который я покажу в ближайшее время, тому я переведу, ну, 100 рублей на телефон. На телефон 100 рублей, в принципе, я могу себе позволить. Давайте сделаем такую игру. Еще раз напоминаю, ровно через 5 минут, то есть получается где-то в 22.38 по пермскому времени и в 20.38 по московскому. Если ты угадаешь, из какого магазина данный звук, я отправлю тебе 100 рублей на телефон.

0: Итак, ребят, напоминаю, разыгрываю 100 рублей на твой мобильный телефон. Каким образом? Легко и просто. Прямо сейчас заглядывай в нашу группу ВКонтакте, открывай чат видеотрансляции. Видеотрансляции открывай. Вот именно чат видеотрансляции, который ты найдешь у нас здесь, в группе ВКонтакте по адресу vk.ru/soulfm. Там тебе нужно будет отправить сообщение в виде названия магазина, из одного магазина, который ты должен догадаться сам. Сразу скажу, этого магазина в России пока что нет. Где он есть? На самом деле это очень такой обширный, большой магазин по миру. Насколько я помню, этот магазин очень-очень знаменитый в Японии, в Таиланде, в Южной Корее, в США. И как раз-таки этот магазин был начат из США. Он начал свою работу из Техаса в Далласе. Именно там первый магазин открылся. Такая маленькая подсказка. Так вот, каждый раз, когда в этот магазин заходишь, звучит вот такой звук.
1: Hello, welcome.
0: Если ты догадался, что это за магазин, пиши в чат видеотрансляции, и я, собственно, отправлю тебе целых 100 рублей на мобильный телефон. Давай, вперед, vk.ru/soulfm, группа ВКонтакте, чат видеотрансляции открываешь. Я вижу, что ты отправил название того самого магазина, который звучит, вот именно вот этот звучок, который я включил. И если будешь первым, кто отправит правильный вариант, я отправлю тебе 100 рублей на телефон.

Итак, рассказывал о своей памяти, скажем так, было это отношение к путешествиям. Очень люблю путешествовать по Таиланду. Я думаю, что для многих это не секрет, да и у меня это абсолютно не секрет. Буквально недавно, несколько секунд, несколько минут назад я, собственно, очень часто говорил о том, что любил в Таиланд ездить. Ну и, конечно, разыграл целых 100 рублей на мобильный телефон. Каким образом? Я попросил, чтобы заглянули к нам в чат видеотрансляции, послушали определенный звук, который ассоциируется с определенной сетью магазинов. Магазин, в который ты заходишь, звучит вот этот вот звук очень интересный. И, собственно, да, угадали. У нас, оказывается, два чата видеотрансляции, но мне как-то без разницы, на самом деле. Первый был в чате видеотрансляции именно из ВК-видео. Я тут тоже подглядываю, это же тоже чат видеотрансляции, правильно? Дмитрий Безбородов, после того, как я его спросил, откуда знаете эту сеть, вообще в Таиланде нужно быть очень осторожным. Один неверный шаг, и все, это правда. Там нужно быть осторожным, но так или иначе, Дмитрий знает эту сеть. Это сеть и 7-Eleven, которой в России нет. Если она появится, то там будет здорово. Но пятерочка, там магнит и вот это вот все, конечно, тоже монеточка. Или монетка, как называется. Им тоже большой привет отправляем. Если вдруг у вас, дорогие друзья, появятся какие-то, скажем так, игры, вы можете обратиться к Радио СЛФМ, и я обязательно тоже вместе с вами проведу игру. Дмитрий Безбородов выиграл 100 рублей на свой телефон. Сейчас я с ним пообщаюсь, отправлю обязательно те обещанные 100 рублей. Ну и, конечно же, поздравляю Дмитрия с выигрышем, потому что это на самом деле для нас очень важно. Очень важно, когда люди слушают и знают, что, где и как. Оставайтесь с нами, отправляйте свои приветы и поздравления, которые тоже прозвучат в прямом эфире. У нас остается около 17 минут на ваши самые важные слова, что прозвучат в эфире радио СЛФМ в режиме Dance Hall. Ну и, конечно же, делай 5.

Вот представляете, да, я понимаю, это, конечно, совершенно небольшая сумма, на 100 рублей даже хлеба не купить. Но нет, купить булку там белого или, возможно, черного, но так или иначе, все-таки какой-то приз, знаете, когда ты успеваешь сказать вот правильный ответ, и тут же можешь получить небольшой, но... приз, как говорится, да? Так вот, для меня было удивление. Вот сейчас на данный момент с Дмитрием Безбородовым пообщались в чате видеотрансляции, которые на ВК-видео. Да, у нас два чата, это не наша вина, это вина ВКонтакте. Они решили так сделать, что можно было пообщаться в чате видеотрансляции ВК-видео и во ВКонтакте в другой, просто в группе. Так вот, говорит, спасибо, да не, я не из-за приза, а так поддержать, если второй ответивший правильно будет согласен получить приз, пусть его примет с уважением и удовольствием. Так вот, к Сереге Ильину у меня сразу вопросы будут. Ну а что, получаем приз или не получаем? Если хочешь 100 рублей на телефон, я обязательно скину, я же обещал. Если нет, то нет, то ваше дело. Я вот подумал, в принципе, прикольная штука взять и разыграть какой-то приз в эфире радио Салюфам в режиме Dance Hall. Завтра попробую что-нибудь такое же придумать примерно в половину 11-го. Или половину десятого, половину одиннадцатого, да. Чтобы можно было еще что-то такое придумать хорошее и интересное. Поэтому завтра розыгрыш тоже ждите, и будет все совершенно прекрасно. Не забывайте про ваши приветы и поздравления. Приветы и поздравления мы принимаем всегда бесплатно. Отправляйте свои приветы и поздравления нам в группу ВКонтакте, Радио СЛФМ, или в чат видеотрансляции, или в чат видеотрансляции на ВК-видео, или же в личные сообщения, или же в где-то под постом в группе ВКонтакте. Также Макс и телеграм-канал Радио СЛФМ тоже работает, туда тоже можно отправить сообщение. У меня на очереди сообщение, кстати, есть. Сейчас, где оно? Где оно? Потерял. Вот оно. Светлана Веретенникова отправляет большой привет, теплые объятия и хорошие работы моей Барбариски, пишет Светлана. Я с тобой всегда и всюду. Помни, твоя улыбка делает счастливее многих людей.

Остается менее 5 минут на то, чтобы я успел озвучить ваши привитые поздравления, потому что время такое. У нас впереди еще супер новый классный вкусный микс от Александра Фролова, поэтому ждите. Ну а пока вы ждете, пишите, отправляйте свои привитые поздравления. Уже 4 минуты у меня остается. Отправляйте нам в группу ВКонтакте или же в Макс или в Телеграм-канал Радио СЛФМ. Ваши привитые поздравления прозвучат обязательно. Успевайте. 4 минуты. Татьяна Шишцева еще раз отправляет свой привет Вячеславу Валерьевичу, по-моему, да? Его очень сильно люблю.

Продолжаю отправлять самые срочные приветы и самые вкусные приветы, что оставляет слушатели радио СЛФМ. Владимир Кузнецов отправляет привет всем жителям города Добрянка. Поздравляю Леонида Мухамадиева с наступающим днем рождения. С наступающим днем рождения не поздравляю, поэтому мы его поздравляем с наступающим.

пора прощаться. Прощаться ненадолго. Насколько-то там часов считать не буду, потому что с математикой не всегда у меня все хорошо. Математику мы будем решать, наверное, завтра в эфире Радио СЛФМ, но нет, это не обязательно. Ладно, наша команда Радио СЛФМ, диджей Денис Ширяев и Александр Соловьев желают вам только прекрасного отдыха, отличной пятницы и всегда замечательных выходных. Оставайтесь с нами. Впереди диджей Александр Фролов со своим миксом. Уверен, что вам понравится всем.

23.00 в Прикамье. В ритме города. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Добро пожаловать в секретные эфирные лаборатории радио «Соль-ФМ». Каждую пятницу и субботу ровно в 9 вечера сигнал нашего передатчика перехватывают они, ценители и любители настоящей качественной клубной музыки.

на Соль FM. Пятница, 23.00. Ближайший час с вами я, диджей Александр Фролов. Ровно до полуночи представлю новинки от Inner City, Julian Fijma, Steph Davidsey и других представителей танцевальной сцены. Заканчиваем трудовую неделю под микстуру из разнообразных стилистик хаус-музыки. Сегодня довольно много олдскульного саунда. В начале часа британец Майкл Грей с приятной вокальной работой Ascension. Отличный легкий трек в начале сета специально для тебя. Поехали! Поехали!

Радио Соль ФМ, я Александр Фролов с вами. Уже звучит сингл из 90-х «Brighter Days» от американки Dajai в свежем ремиксе от целой плеяды талантов.

подходит к концу программа Dance Hall. Благодарю всех, кто весь этот час был вместе со мной. Как всегда, полный трек-лист и запись сегодняшнего эфира вы можете найти в группе ВКонтакте vk.com/soulfm. Подытожили сегодняшний эпизод культовый музыкант Моби со своими соратниками осовремененным хитом Natural Blues. Думаю, вы отметили шикарный вокал Джейкоба Луска. Ну а я, Александр Фролов, хочу пожелать вам хорошего окончания вечера. Пусть ближайший уикенд подарит вам массу положительных эмоций и незабываемых моментов. Всем пока, услышимся!

0: Прикамье - полночь.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.